во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только

0: и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00 смотрите на домашнем. 16+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. Реклама.
1: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры.

0: Российской Федерации. 12+.
1: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио Hit FM. 18+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

сколько мы двигались к солнцу. Если в плане погоды, то довольно долго, и соскучиться уже успели по нему. А если в плане хитов, ну, то последние пару минут помогал нам в этом товарищ по имени Хьюгель. Moving to the Sun, вот так называется работа, которую мы мгновением ранее послушали. Солнце мы ждали долго, а сегодня оно вот само к нам пришло, и это не может не радовать. Всем привет, дамы и господа, врываемся в воскресенье мощно, солнечно и хитово. С этой минуты до 17 по Москве с вами Белов Андрей. Громче звук и давайте бодриться. Помогать в ближайшее время будут Алекс Уоррен и его Fever Dream, также Beowulf отметится. И прямо сейчас веселый Джейсон Деруло. Всем еще раз большой привет и классного воскресенья.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Sometimes Sadness, Lana Del Rey на радио Hit FM. О какой грусти идет речь, неясно, потому как лето продолжается. Ну и пусть июнь практически закончился. Впереди еще два месяца абсолютного счастья. Да и потом, если лето проводить в компании наших хитов, то тут даже мысль о грусти не проскользнет. Просто сделайте погромче и получайте удовольствие. 11.20 в Москве. Очень скоро в эфире Energy One и Саши. Также Алиф Арбан и Рене Миллер. И Кланг Карусел с работой Райт через пару минут.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице солнечно и плюс 19, как хорошо ощущается, как плюс 17. Сегодня днем в Москве синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков, максимально в городе плюс 22 градуса, по области плюс 20.

Радио Хит ФМ. Ну вот опять что началось-то? Ну зачем нам танец дождя? Ну не наша эта тема в данный момент. У нас лето, у нас солнце. А еще у нас воскресенье, день, когда мы подводим итоги недели. Ну, там планируем новую, которую, кстати, откроем лайтово. Если у многих понедельник это очень тяжелый момент, то в нашем с вами случае все проходит ровненько. И кто-то из вас завтра обязательно станет не только счастливее, но и богаче. Вот прям с самого утра и до вечера здесь на радио Хит ФМ в прямом эфире мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Заводите будильники на 7 утра по столичному и начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами. За подробностями на Хит ФМ.ру и в мобильное приложение радио Хит ФМ. И пусть вам завтра обязательно повезет. Здесь же мы с вами двигаем воскресенье далее, 11.37 в столице, и хитовая новинка прямо по курсу. The new hit. Slater. Dance.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров. 6148 литров всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не

0: деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Свит с нами только что. Shake it off. В Москве 11 часов и 49 минут. И раз сегодня воскресенье, так давайте уже скорее приступать к лучшим хитам недели. В нашем списке их ровно 20. За них голосовали вы на сайте hit.fm.ru и в нашем мобильном приложении. Обязательно услышим всех. И в плане голосования, и в плане хитов. Также немного поизучаем топы мировые, и новая музыка тоже будет. Все это и не только в главном хитовом чарте с полудня и до часу дня. Выдвигаемся через 10 минут. Будет жарко.

0: На этом моменте должен быть легкий истерический смех, а только потому, что в данный момент мы с вами преодолеваем финальные выходные июня. Да-да, первый летний месяц почти в минусе, но унывать не стоит, впереди еще два, так что хвост пистолетом и спокойно радуйтесь крутому времени года. Ну а раз сейчас у нас с вами выходные, то не лишним будет лучших по итогам недели послушать. В ближайший час этим и займемся, 20 горячих хитов послушаем, мировые чарты изучим и кто что нового выпустил, тоже узнаем. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит ФМ. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. Почти каждую неделю кто-то от нас уходит, чтобы освободить место для новых имен. На этой неделе мы говорим прощай сразу двум мустворениям. Во-первых, это Ибен с работой Hollow. Был на 15-м, а теперь чарт покидает. И проект Brook 16 с Paid to Exist, им тоже стало тесно. Скажем им спасибо и выпроваживаем. И взамен им два мощных и свежих новичка. О них чуть попозже, а прямо сейчас обладатели 20-го места. И здесь Pinau и The Warning с работой Tu Corazón. Сегодня спуск на два пункта.
1: 20-е место.

0: которых топом они с нами всего-то 3 недели и выше 18 места так подняться и не смогли. Сегодня это 20-я строчка и очень большая вероятность, что через неделю музыкантов отсюда выпроводим. Но всегда ж можно ситуацию спасти. Делать это можно на Hit FM.ru и в нашем мобильном приложении Radio Hit FM. Все в ваших руках, ну а мы приступаем к изучению первых новичков в главном хитовом чарте по итогам 7-дневки. Долго они сюда пробирались, и вот момент настал. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл. Старт вот отсюда.
1: 19 место.

19-я строчка главного хитового чарта сегодня закрепляется за новичками топа. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл. Не знаю, почему они так долго сюда шли, но радует то, что они смогли ворваться в число лучших и теперь заслуженные участники в гонке за звание абсолютного хита недели. Получится у них или нет, время покажет, ну а мы с вами двигаем далее. Встречаем обладателей 18-й ступени. Сюда просел Кунг с работой Galaxy. -1.

0: плюс один за неделю и теперь на 17-м. Кунгс Galaxy. Главный хитовый чарт.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается.

0: Продается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: На плюс. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артиграсти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
6: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit
7: FM. Главный хитовый чарт. 17 место.

На рыбалку Дэдди работает Take Me There за неделю взлет на 3 пункта, и теперь это 17-я строчка в главном хитовом чарте. А вот сейчас инфа, от которой у меня вынесло крышу. Оказывается, это парень, хотя, как по мне, поет девушка. Прошу прощения. Настоящее имя, подробная биография и точная национальность певца в сети не раскрываются. Мистер Загадка у нас с вами тут завелся. Ладно уж, пусть хранит свои тайны, и пусть эта фишка принесет парню высшую ступень в нашем топе. Мы же с вами перемещаемся.

Мелой Portugal The Man Phoenix по итогам недели — это попадание в топ и крутой старт с 16 места. Я вам больше скажу, эта работа уже звучит на фестивалях по всему миру. Португальцы привнесли свой инди-роковый вайб, а Маршмеллоу сделал из этого танцевальную конфету. Поговаривают, что клип снимали в пустыне. Если не видели, обязательно посмотрите на досуге. Мы радио показать не имеем возможности. Пройдет неделя и станет ясно, взлетит ли эта птица выше. Здесь же приступаем к изучению 15-й строчки, и здесь теперь обосновались Тейм и

На 17-м сегодня базируется Tame Impala и Jenny, их совместка под названием «Дракула». Прямо сейчас на радио Hit FM небольшой перерыв, и после продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый час. Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио Hit FM. 18+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit
5: FM. Hit Story. 2005-й. Плеер, который или помещался в карман, и этот бас, от которого вибрировало все вокруг. Тогда казалось, что лето будет вечным, а трек, который в ушах, самым модным на планете. Спустя годы он звучит так же свежо, заставляя нас ностальгически улыбнуться. Сегодня в Хитстере в рамках главного хитового чарта мы переносимся на 21 год назад и слушаем мега-работу по названием «Every Single Day». Это Бенаси Бразерс и Дэнни.

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Все верно, это главный хитовый чарт. Белов Андрей с вами по-прежнему. И на очереди 14-я строчка. Сюда с 13-го переместился Алан Уокер. Broken Strings.

Алан Уокер, Broken Strings, 14-я строчка главного хитового чарта по итогам уходящей семидневки. Сегодня парень чуть стабилизировался. Напомню, что 7 дней назад он забрал звание падения недели, но все равно как-то нервно. Алан, мы в тебя верим, но, дамы и господа, голосуйте, иначе улетит вовсе. Мы же с вами включаем ускорение и следующие 3 строчки тапаем за один раз. И время сэкономим, и во вторую половину чарта попадем. Счастливая 13-я сегодня достается работе Jamaican, это Hugh Gillisolta. За неделю набрали ровно ступень.

0: Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait. Сегодня зафиксировано падение и ровно на 3 пункта. Центр главного хитового чарта тоже неплохой результат, но если темп сохранится, очень скоро с ребятами придется распрощаться. Хотя я думаю, что не в музыкантах дело. Тут просто конкуренция бешеная. То тут кто-то новый выпустит, то там, и это каждую неделю. Всегда найдутся те, кто будет свежее и интереснее. И коль мы о новинках заговорили, то давайте немного подобного и изучим.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: А такого у нас довольно много. Во-первых, свежим в этот раз порадовала Кэти Перри. Давненько не было слышно в музыкальном пространстве, мы даже уже успели соскучиться. Называется новинка «Watch It Burn».

и Дженнифер Лопес. Everything's fine. Ну а более детально мы продолжим в стиле лайтового лета. У нас же с вами лето, ну и я о том же. Со своей задачей очень круто справился наш старый знакомый Дэвид Гетта. Ну и по традиции не один. Состав на этот раз очень большой, давайте же слушать то, что они сделали. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Андреа Бочелли, Дэвид Гетта, Эджей и Меган Трестеллион. DNA. Делайте громче.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Хит FM Андрея Бочелли, Дэвид Гетта и Джей Меган Три Стеллион. DNA, ну или по-другому More Than A Game.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

сегодня с приятным результатом в плюс один и уже на 9 месте. Недавно немецкая певица выложила в соцсетях видео, как готовит акустическую версию данной работы. Говорит, что хочет показать песню без электроники. Пока только в коротких видео, но если выпустит, это будет прикольно. О том, что тоже прикольно и даже больше, о звании «Взлет недели» мы

0: Don't Wanna Go Home – это «Медуза» в главном хитовом чарте. Сегодня это взлет на 4 пункта. Звание «Взлет недели» и по итогу 8-я ступень. Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: В «Велкой Поповице» даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Быть одним единым.

0: Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
2: Так точно, мы продолжаем подниматься по нашей хит-лестнице, едем дальше и оказываемся на 7-й строчке. Здесь в этот раз обосновались Bebe Rexha и Faithless, New Religion.
1: 7-е место.

И для кого ж не секрет, что Биби Рекса не только певица, она еще и автор хитов для Эминема, Рианы и Дэвида Гетты. Да-да, она написала «The Monster». Ага, это ее рук дело. Нет, только при том, что ее собственный прорыв случился в 2018 году. Представляете, сколько лет она шла к успеху. И вот сейчас она вроде бы на волне. Пусть и дальше развивается в этом направлении, а мы с вами снова ускоряемся и еще 3 строчки промчим за раз. Времени мало, поехали. 6 место сегодня улетает в сторону Алекса Уоррена. Работа «Fever Dream» за 7 дней поднялась на 2 ступени. Продолжают свое погружение вниз ребята из группы BTS. Работа «Swim» утонула.

0: Эстрады. Хитовый чарт.
1: Мужик с золотым голосом и душой соула снова в топе. Он сейчас в туре по Европе и, говорят, на концертах зал плачет. Не удивлюсь, если через неделю он будет бороться за золото. Речь, конечно же, про Тедди Свимса. Работа Mr. Know It All сегодня уже в тройке лучших. И, как мне кажется,

0: коллапсами и стеновой толпы. Итогом недели парень преодолел барьер тройки лучших и теперь находится в ее хвосте. Прямо сейчас сделаем еще одну трехминутную паузу и после приступим к самому интересному. Будьте рядом.
1: Мировой хит-парад.
0: А здесь, в этой рубрике, мы с вами путешествуем по разным континентам и собираем хиты, которые в данный момент популярны в мире. Пристегиваемся и вылетаем вслед за Тейлор Свифт. Она сейчас номер один в Северной Америке и в Британии, как я и предполагал неделю назад. I knew it, I knew it.

Ну и заострим внимание на девушке по имени Оливия Родриго. Она в последнее время очень много чего делает в мире музыки, и сейчас ее старания присутствуют в сводных топах Британии и Европы. И там на второй строчке. Stupid Son. Это так работа называется. Давайте слушать.

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Хитов хороших очень много, и я понимаю, что определиться с самым лучшим очень тяжело. И неудивительно, что каждую неделю лидер может молниеносно меняться. К примеру, на прошлой неделе им была работа «Body Talk» от Али Фарбен и Рене Миллер. Ну а уже сегодня этот же хит на втором. Немного хватка ослабла, но и такой результат тоже очень неплохо.

0: главного хитового чарта на прошлой неделе, но сегодня это вторая строчка. И не будем много говорить про сегодняшних победителей. Уверен, что вы и сами уже догадались. И все мы знали, что рано или поздно эти ребята золотом овладеют. В свое время они уже это делали. Ну, год назад. Ну, а теперь просто-напросто повторили успех. С чем мы их и поздравляем. Дамы и господа, встречайте новых лидеров главного хитового чарта. Avalon Rockstan, Vertigo.
1: Первое место.

нас с вами новые лидеры по итогам главного хитового чарта. Это под занавес первого месяца лета. Avalon Roxton, Vertigo. Именно так будет зваться первая строчка нашего топа в ближайшие 7 дней. Останутся ли они здесь через неделю, зависит от вас. Топите за своих любимчиков на сайте HitFM.ru и в нашем мобильном приложении. И в следующие выходные на этом же месте и в это же время мы подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного июньского уикенда всем под музыку на радио HitFM. Пока! Главный хитовый чарт. В Москве час дня.

Another 54 Ultra с нами мгновением ранее Talk to You. Такой летний вайб создает работа. Впрочем, это именно то самое, что нам в данный момент необходимо. Добро пожаловать в новый час воскресенья. В Москве начало второго. Белов Андрей с вами по-прежнему. Мы с вами не спеша, не шурша. Продолжаем хитовое путешествие по выходным. Кстати, к слову, это последний уикенд июня, поэтому давайте настроимся, сделаем громче звук и продолжим в ритме 100% хитов. В ближайшие 15 минут нам составит компанию «Кунгс», «Мари Краймбрери», «Минелли» через секунды и другие. Поехали!

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в «Альфа-банке». И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Lost — это Роджер Санчес на главной по хитам станции в стране. Музыкальный привет прямиком из 2006-го. Это было давно, это было круто, и только лишь теплые воспоминания остались из того времени. Ну и хиты, конечно. В Москве 13 часов и 20 минут. К хитам мы вернемся очень скоро, буквально через пару полезных минут послушаем работу Radio Baby. Это будут Don Diablo и Fitz & The Tantrums, также отметятся Леони и Callum Scott. А сразу после них Ирина Баутина в «Смотрителях» расскажет нам о том, что можно посмотреть вечером. Фильмы, сериалы, все-все-все. Не пропустите.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице солнечно, без осадков, плюс 23, но ощущается как плюс 24. О как! Сегодня ночью будет облачно с прояснениями до плюс 17, завтра в Москве будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, плюс 22 в городе, по области до плюс 19.
2: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buda, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всех.

0: семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
1: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озон карта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озон карта клиентских правил.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
4: Телефон рекламной службы HITFM 8-499-579-7799.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Бухта вдов». Вдовья бухта – это название городка, расположенного на живописном острове в 40 милях от побережья Новой Англии. Райское местечко находится в полном запустении, и даже мобильный интернет едва работает. А все потому, что, как считают местные, остров проклят. Однако скептичный новый мэр, которого играет Мэттью Рис, не верит в эти бредни. Он хочет сделать остров процветающим и превратить его в популярное туристическое направление. Но когда туристы приезжают во вдовью бухту, выясняется, что местные были правы насчет проклятия, а все страшилки неожиданно оказываются реальностью.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился отечественный сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. 17-летняя успешная теннисистка Катя, которой тренер пророчит чуть ли не Уимблдон, вынуждена оставить большой спорт из-за проблем со зрением. И чтобы собрать денег на операцию, она под видом новичка выходит на частные корты и играет с обеспеченными любителями на деньги. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Only You. Это Шаус и Капспот на радио Хит ФМ. Ребята, абсолютные лидеры по количеству летних хитов. Ну, умеют, что тут можно сказать, молодцы. Мы же с вами тоже лето любим и проводим его большой дружной компанией. Кстати, сейчас то самое время, когда можно чаще видеться с друзьями. Ну, а мы ваши встречи готовы сделать еще интереснее и увлекательнее. Прямо сейчас заходите в канал радио Хит ФМ в Макс и участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер. Все звезды». Сразу скажу, у нас на всех их не хватит, ограниченное количество. Прямо сейчас заходите, участвуйте, и пусть вам обязательно повезет. Все подробности в канал Макс Радио Хит ФМ. Ну а здесь мы с вами двигаем воскресенье далее, в столице 13.37 и работа Self-Aware. У нас с вами прямо по курсу. Кто это? Темпо Сити. Слушаем.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблем.

0: проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Траумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
5: Я доволен.
7: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме промо-то эконом. Количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
9: В «Ленте».
10: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль «Дримфест» в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

Это трэп «Мафия Хаус», работа «Мафия Стайл». Удивительно, но на этой неделе ребятам удалось попасть в число лучших в главном хитовом чарте. Долго они к этой цели шли, порадуемся за них и сами будем финалить этот музыкальный сериал, вставленный, но очень скоро. А чуть ранее, буквально через пару минут, Миша Миллер и Алекс Вела. Бам-бам, дождитесь.

Фьюгеля Солта на старте нового часа. Джамайкан, начало третьего в столице. Белов Андрей с вами. И тем временем в одном австралийском городке состоялось возвращение огромного морского слона по кличке Нил. Нет, ну не то чтобы местные хотели, чтобы он вернулся. Нет, он все сам решил. Пришел и начал кошмарить местных. Животное отъел бока в море и вернулся на сушу для отдыха и линьки. Нил еще подросток, поэтому ему нравится наводить суету по всему городу. Он валяется на дорогах, мешая машинам и пешеходам, сносит ограды от скуки и достает местных. Хочется не вот это вот все, а просто побыть этим слоником в какие-то моменты. Продолжаем двигать уикенд. Новая порция музыки на низком старте. И откроет ее красотка Эйва Макс. Встречайте!

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями – сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Селена Гомес, Love You Like a Love Song. Немного романтики добавили в этот уикенд. Ну и, конечно же, ностальгия приятная имеет место быть. Мы здесь с вами отлично проводим время в компании 100% хитов и продолжим это делать далее. Через пару полезных минут здесь в эфире на радио Hit FM Медуза Don't Wanna Go Home. Также не с горами певица Рэй, проект The Second Voice и многие другие. По данным Яндекс.Погоды, в столице солнечно и плюс 24, но ощущается как плюс 22. Сегодня ночью ожидается облачное с прояснениями, погода и до плюс 17. Завтра в Москве обещают синоптики пасмурную погоду, местами небольшой дождь. Максимально в городе плюс 21, по области плюс 19.
1: Реклама. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль плюс.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО Озонбанк. Открытие обслуживания Озонкарты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озонкарта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озонкарта клиентских правил.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. Хит FM. Хит FM.

The Second Voice на главной по хитам станции в стране Let Me Be. Мало кто знает, но голос в этой песне не настоящий. Музыкант в свое время стеснял своего настоящего голоса, доверил эту работу искусственному интеллекту. Потом такой послушал, да не, тоже не то, и закинул песню на дальнюю полку. Спустя время доработал, выпустил, и никто не ожидал такого эффекта. Вот оно, как бывает. Может быть, и у вас тоже были какие-то старые планы, которые в свое время отложили. Доставайте, самое время реализовывать. Ну а для мотивации давайте новую порцию хитов запустим. Джек Харло, Алекс Уоррен, Вайс очень скоро. А прямо сейчас работа «Дай-дай». Это Шакира и Бёрна Бой. Встречайте.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: 5 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это проект Vice, работа Wait на радио Hit FM. В столице тем временем уже 14 часов и 50 минут. До конца этого часа с нами в одной компании окажется певица Тувы Ло, ее работа Borderline, а чуть ранее, буквально через 3 минуты, Алеф Арбен и Рене Миллер. Body Talk, дождитесь.

Новинка на старте нового часа воскресенья. Merck & Cremant & The Colors, Partenope, начало четвертого. В столице с вами Белов Андрей. И тем временем в Японии появился первый в мире храм для плюшевых игрушек. Там можно провести церемонию по старому плюшевому другу или просто поблагодарить его за годы рядом. В будущем планируют там сделать мемориальные залы и плюшевые статуи львов-хранителей. Тут как-то недавно наткнулся на свои детские игрушки. Да, чувства, конечно, ностальгические. Двигаем далее, ловим новую порцию хитов. Marshmello и Portugal The Man очень скоро отметятся. Также Holy Flame и прямо сейчас на радио Hit FM Элис Шука. Встречайте.

0: Реклама.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на Гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин в трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+. Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
7: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Зара Ларсон и ее рассказы про пышную жизнь здесь, на главной по хитам станции в стране. Очень удивительно, но в этом году песня снова возглавляла многие чарты по всему миру. И это при всем том, что вышла она ровно 10 лет назад. Вот что хиты делают даже спустя десяток лет, песня в лидерах. Хотя это, может быть, кто-то очень сильно заскучал по 2016-му и решил таким образом себе его вернуть. Ну что ж я скажу, получилось не только себе, но и всем остальным. Возвращаемся обратно в 2026, простите. Я вот сам скучаю по прошлому году. В столице 15:21, через пару полезных минут в эфире группа Айолай Робот Хомай. Дождитесь. По данным Яндекс.Погоды, в столице солнечный плюс 23, ощущается как плюс 21. Сегодня ночью ожидается облачное с прояснениями погоды и плюс 17. Завтра в Москве будет пасмурно, преимущественно пройдут дожди местами. Максимально в городе плюс 21, по области до 19 выше нуля.
1: Реклама.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
8: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
7: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784.

0: «Черная пятница» в «Левел Звенигородская». Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио Hit FM 18+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Кэлвин Харрис и Клементин Дуглас на радио Hit FM Play Sense, 15:36 в Москве. И, как мне кажется, самое время напомнить вам о том, что уже завтра у каждого из вас будет возможность не только стать чуточку богаче, ну потому что завтра лайтовый понедельник, это да, не спорим. Но ведь и не нужно забывать, что понедельник это день будней, а по будням в нашем эфире что? Правильно, гуляет вездехит. Да, его нужно ловить аккуратненько так, потому что в нем есть подарок. И это может быть все, что угодно. Ну вот, например, вы часто на такси ездите, а мы вам такие, вот, пожалуйста, можешь есть еще, да и при том бесплатно. Или захотели вы себе новый спортивный костюм. Мы вам возьми и добавили чуть-чуть. Приятно? Приятно. И нам тоже приятно дарить такие подарки. Вездехит уже завтра и каждый будний день здесь на радио Hit FM. Ловите, и пусть вам обязательно повезет. Пока же мы с вами продолжаем отдыхать в это хитовое воскресенье, 15:37 в столице. И кто у нас прямо по курсу? Работа Дракула. Это Tame Impala и Дженни. Встречайте.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Группа Imagine Dragons на радио Hit FM Natural, точная столичная, 15.50. В финале этого музыкального отметятся сразу три мега-хита. Робин Шульц, Топика Уак с работой One by One, также Альфа и Ману Чао, их мустворение называется Мами Виаче. И раньше всех в эфире Брук 16, Paid to Exist, ровно через три минуты. Дождитесь.

На старте нового часа с нами The Pause, с работой Magnetic. Уже начало пятого в столице. С вами по-прежнему Белов Андрей. Ну вот еще одни выходные практически подошли к финалу. Еще несколько часов и новая рабочая неделя. Уверен, что подготовились вы к ней хорошо, ответственно подошли к этому делу. С другой стороны, ну как бы есть еще время на то, чтобы заняться своими делами. И, кстати, лето на дворе. Ну а лето — это лучшее время для встреч с друзьями, например, да, и мы готовы сделать эти встречи еще интереснее. Заходите прямо сейчас в канал Радио Хит FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер, все звезды» в компании. Это самое то. Точно. Желаю удачи каждому, ну и давайте двигать далее. Впереди отметится Бенсон Бун, также нетленка от певицы по имени Оусиана. Ну а прямо сейчас яркая дива Эйва Макс. Делайте громче.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Российский Серган Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями. Плюс 24 ощущается как плюс 23 градуса. Сегодня ночью ожидается переменная облачность до плюс 17. Завтра в Москве будет пасмурно. Местами дожди. Максимально в городе плюс 20, по области плюс 18.
2: Реклама.
3: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buddha, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-90-2-30-0+.
5: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио Хит-ФМ. 18+.
8: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

На радио Хит FM Леони и Калум Скотт. Стей. Хочется прямо эту песню посвятить выходным. Останься, пожалуйста, с нами еще немного, еще денек. Да, выходные штука интересная, но короткая. Зато в будни много чего интересного тоже есть. К примеру, мы неделю вообще лайтово начинаем. Каждую рабочую, да-да. С утра и до самого вечера разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Не все, конечно, одному. Да, частями и разным слушателям, тем самым внимательным и самым активным. Заводите будильники на завтра на 7.00 по Москве и начинайте неделю выгодно и хитово вместе с нами. За подробностями на Hit FM.ru и в мобильное приложение, а за новинкой вот сюда. The new hit. The new hit. Slater.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган – и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Ватсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
10: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
11: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Ой, как красиво Тейт МакКрей на спортивном каре мимо нас взяла и пронеслась. Пронеслась и укатила за хитовый горизонт. В Москве 16 часов и 50 минут. На этом я, Белов Андрей, наверное, тоже начну укатывать в сторону дома. Каждому из вас что пожелать? Наверное, чтобы солнечная погода, вот эта, за окном так и оставалась солнечной всю неделю. А, хотя, может быть, вы сейчас в другом городе нас слушаете, и у вас там дождь стеной. А, ну если дождь стеной, то пусть дождь закончится и выглянет вот такое же солнце, как у нас в Москве. Всем солнца, короче говоря, всем абсолютного лета. Ну и до встречи с вами в пятницу в 6 вечера в Припяти. Там мы будем разгонять новые выходные. Ну, короче говоря, повторим. Всем классного завершения воскресенья. Счастливо. Москва. Хит Белов. Пока.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-ФМ. Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Ой, Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
7: ООО Озон Банк. Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озон карта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
8: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио «Хит-ФМ». 18+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: Авалон Рокстон, Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь –

0: телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: FM. Реклама.
1: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок.
3: Уйста до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
4: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
6: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.

0: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Без комиссии.
1: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: С 23 по 26 июля грандиозный

фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Уэстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: 8 и 9 июля.

0: Санкт-Петербург, 8 и 9 июля, Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.

0: Полагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление.

0: Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Hit FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наше дыхание жизни.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Первое место.
2: Авалон Рокстон. Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Тренды. Разрыв отношений – это, как правило, довольно неприятная, но частая история. Если ничего уже не вернуть назад, стоит подумать над тем, как проще пережить этот период, пока время не залечит раны. Конечно, можно запастись мороженым и сериалами, но, по мнению международной команды ученых, лучший способ прожить расставание – это не пытаться его забыть, а правильно осмыслить. Исследователи проанализировали данные опроса нескольких сотен взрослых добровольцев, у которых за плечами был болезненный разрыв. И оказалось, что главная проблема расставания – это не столько тоска по бывшему, сколько потеря части собственной личности, которая раскрывалась только в отношениях. Сообщается, что тем, кто воспринимает разрыв лишь как важный эпизод своей большой жизни, справиться с эмоциями намного легче. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

0: нас время, тем временем ученые из Америки решили пойти дальше. Они провели масштабные исследования и пришли к выводу, что чрезмерное времяпрепровождение перед экранами телевизоров и гаджетов негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, что в итоге сокращает продолжительность жизни человека. По словам экспертов, лишний час, проведенный перед экраном, сокращает шансы дожить до 60 лет, особенно у мужчин. Медики также отметили, что привычка жить только тем, что показывает смартфон, вытесняет из жизни человека интерес к реальности, что снижает нашу физическую активность и впоследствии приводит к серьезным заболеваниям сердца. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: музыка. Раньше мир был добрее, чем сейчас. Кто-то воспримет это как ворчание, но, к примеру, тенденции в мировой музыке говорят об этом сами за себя. Команда ученых из Великобритании проанализировала несколько сотен тысяч песен за последние 60 лет и выяснила, что музыка на планете за это время стала значительно агрессивнее. Исследователи изучили множество песенных текстов и мелодий и обнаружили, что в них все чаще поднимаются темы конфликтов и нарушения правил, в то время как музыкальных работ о доброте и заботе становится все меньше. Впрочем, ученые считают, что тенденция может быть связана не с тем, что мы стали хуже, а с тем, что музыка становится отдушиной, способом сбросить накопившееся напряжение. И вообще, включить что-нибудь успокаивающее никто не запрещает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.